Вчера съела ша феста, уху, пашересе, само уже ура на слоче, до тистега та правга петка, ко бомо зарез же отблизо лахко повохали. Викенд, добър вечер, дружба! Četrtek je tukaj, zadnja urca četrtka in dajmo ga preživeti skupaj, kjerkoli že ste, v vašem avtomobilu, pri vas doma, v vaši službi, nadaljujmo skupaj z dobro glasbo, bomo pa v tele uri med drugim pokuhali tudi, kaj se kaj novega dogaja.